0: Московской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 24 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 25 августа, днем осадки сохранятся и до плюс 18. В среду также дожди, днем также до плюс 18. В четверг и в пятницу без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8-950-720-76-10. 8-950-720-76-10. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 24 августа 1853 года, день рождения чипсов. Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога Спрингс, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратовские чешуйки «Саратога Чипс» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальнее расстояние. К тому же и продавцам уже было меньше работы. Покупатели сами могли брать пакетики со стойки магазина. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970-м жареной картошки впервые было продано более чем на 1 миллиард долларов. Сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более чем на 6 миллиардов долларов.
2: 24 августа 1758 года основан первый Московский медицинский институт, сегодня первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Родоначальником первого Московского государственного медицинского университета был медицинский факультет Императорского Московского университета, сегодня это МГУ, открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Занятия на медицинском факультете начались 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отчета истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Забелин и Петр Вениаминов. Впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский. Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, устав университета 1804 года уже предусматривал наличие 6 самостоятельных кафедр и 3 институтов – клинического, повивального и хирургического. Сегодня Сеченовский университет – старейший медицинский вуз России, крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.
0: А в этот день – события, ставшие историей.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот», 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 24 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метра в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 25 августа, днем осадки сохранятся и до плюс 18. В среду также дожди, днем также до плюс 18. В четверг и в пятницу без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Радіо Інфініті.

0: делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа. Стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого. Стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. Российские специалисты впервые провели уникальный эксперимент по запуску стратосферных платформ в высоких широтах Арктики. Впервые радиосигнал в общедоступном FM-диапазоне был передан из стратосферы над Северным полюсом. Первую стратосферную платформу запустили непосредственно в районе Северного полюса. В ходе эксперимента она преодолела отметку 30 километров, и сигнал поймали обычные УКВ-приемники. В компании уточнили, что полюс в качестве площадки для запуска выбрали не случайно. Там нет индустриальных помех и ограничений для гражданского вещания. Специалисты уверены, что со временем такая схема позволит покрыть радиосигналом со спутника всю территорию России. Второй запуск провели в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Северном Ледовитом океане. В ходе этого эксперимента испытали возвращаемую платформу. Она преодолела более 100 километров и после выполнения программы вернулась в заданную точку. И в завершении выпуска названы самые популярные у россиян детские книги в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг видеосервиса «Рутюб» и издательств «Малыш» и «Махаон», входящих в АСТ «Азбуку». По данным издательств, самой популярной детской книгой первого полугодия 2026 года стала «Чебурашка 2», официальная новелизация. Вторую строчку занимают «Приключения Незнайки и его друзей» Николая Носова. На третьем месте расположилось пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд». Любых животных. На четвертом ее же книга «500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет». Пятое место заняла книга «Жили-были кролики. Все приключения в одном томе с цветными иллюстрациями» Женевьевы Юрье. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио Infinity. За удачу!

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд показал прототипы нового кроссовера J8. На недавнем мероприятии в Санкт-Петербурге стенд марки украсили три модели, а главную роль сыграла как раз новинка. Джеланд J8 сделан на базе аналогичной модели JQ. Это большой полноприводный кроссовер с адаптивной подвеской и двигателем на 249 лошадиных сил. Гибридная версия Evolute iSky встанет на конвейер в декабре. Сейчас завод готовит к производству чисто электрическую модель. Ее производство должно стартовать до конца лета. До дилеров машины доберутся в сентябре. Дальше на очереди гибрид. Характеристики и цены пока неизвестны, а комплектации, скорее всего, будут сопоставимы с электромобилем. Кстати, об электромобилях. На базе Atom хотят разрабатывать другие модели. На недавнем форуме в Казани представители компании-разработчика заявили о переговорах с китайскими партнерами о совместном проекте. В основе будет российская технологическая платформа, а участие иностранных партнеров позволит масштабировать производство и выйти на новые рынки. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современном автомобиле. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии.

0: В сентябре вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
1: Деньги дороги, как память.
0: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
1: Копейка рубль бережет.
0: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 24 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный, юго-западный, 4,9 метра в секунду, днем порывами до 12. Давление будет слабо расти, 740 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Во вторник, 25 августа, днем осадки сохранятся и до плюс 18. В среду также дожди, днем также до плюс 18. В четверг и в пятницу без осадков и до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Инфинити.

0: цель рекламы – заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-915-653-27-34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. MagSafe колонка от Xiaomi. Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку с магнитным креплением, которую можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в качестве подставки для смартфона. Новинка получила защиту от воды и пыли, подсветку и поддержку стереопары. Устройство называется Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Edition. Его масса составляет около 100 граммов, поэтому колонку можно без труда носить с собой. В нижней части корпуса находится магнитное MagSafe-кольцо. Благодаря этому аксессуар можно закрепить на смартфоне и использовать в качестве подставки. За автоматическое определение магнитного соединения отвечает встроенный датчик Холла. Он распознает момент установки колонки и позволяет устройству автоматически включаться. Таким образом, пользователю не обязательно каждый раз отдельно запускать динамик перед использованием. За воспроизведение звука отвечает 1,5-дюймовый полнодиапазонный динамик мощностью 3 Вт. Корпус девайса покрыт тканевой сеткой с мелкой фактурой. В нижней части расположена кольцевая подсветка, которая добавляет устройству декоративный элемент. Колонку можно использовать и в паре с еще одной такой же моделью. Два устройства объединяются в стереосистему для более объемного звучания. Кроме того, поддерживается последовательное подключение до 10 колонок одновременно. Для использования на улице Xiaomi предусмотрела защиту по стандарту IP67. Она означает устойчивость устройства к пыли и воде. Встроенный аккумулятор имеет емкость 650 мАч, однако продолжительность автономной работы в представленных материалах не уточняется. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Infinity.

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Тельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами,

0: власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
1: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
0: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
1: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
0: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
1: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа продолжают трудиться на предприятиях и получать свой первый профессиональный опыт. Еще двое ребят, Александр Панюшкин и Владислава Панькова, присоединились к программе временной занятости подростков и устроились на работу в Дорогобуж-Котломаш в качестве подсобных рабочих. В Дорогобужском округе подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на период летних каникул. Организация временной занятости проходит при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Для школьников это не только возможность провести каникулы с пользой и получить первые собственные заработанные деньги. Руководство Дорогобуж-Котломаш считает такую инициативу хорошей возможностью помочь молодежи сделать первые шаги в профессиональной жизни и уже сейчас познакомиться с особенностями работы на предприятии. Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхний Провский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ кала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Арбуз – главный символ августа, десерт, который любят практически все. Именно в августе отмечается Международный день арбуза, неофициальный, но очень любимый многими праздник, который так прижился в поселке Верхний Провском благодаря руководителю спортивного клуба «Гармония» Александру Захарову и его команде единомышленников. На протяжении уже нескольких лет юные и не только юные жители поселка ждут приглашения от Александра Ивановича или дяди Саши на всеобщее поедание арбузов. Ведь вместе есть сочные сладкие арбузы, гораздо веселее. Не стало исключением и нынешнее лето. 16 августа традиционно на спортивной площадке «Связь времен» собрались порядка 200 ребят разного возраста на дружеское соревнование по поеданию полосатой ягоды. Организаторы праздника заранее продумали все моменты и подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Дети и их родители остались очень довольны и от души благодарили Александра Захарова и его единомышленников за прекрасный сладкий арбузный день. Наша афиша. 26 августа в 19:00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19:00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, давления будет слабо расти 740 миллиметров. А днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены. Бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93.
5: Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге, в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Новости спорта. Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии, Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. А лидирует в чемпионате по-прежнему «Краснодар», который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спирцяна. Долгожданную победу одержали московские «Динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграл на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «Динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. Еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив» Пенза на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Гудок, и все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с RT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
0: Деньги дороги, как память.
1: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
0: Копейка рубль бережет.
1: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете.ру рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовал

0: Реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете «РУ» в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. Производство товаров в космосе может появиться при условии добычи там природных ресурсов. Об этом в беседе «Стас» сообщил соавтор исследования космической экономики, кандидат технических наук Александр Кирсанов. Сектор экономических ресурсов, предполагающий извлечение и переработку полезных ископаемых на астероидах, Луне или других небесных телах, изучили ученые. Кирсанов рассказал, что объем глобальной космической экономики уже превышает 500 миллиардов долларов и будет только расти. В перспективе в космосе может появится собственное производство товаров для Земли и продукции для нужд самого космического сектора, топлива и элементы инфраструктуры, сказал он, отметив, что в такой ситуации не обойтись без добычи ресурсов в космосе. И в завершении выпуска выход новой части фильма «Человек-паук» подогрел интерес россиян к комиксам о приключениях этого супергероя. Как сообщили аналитики, накануне старта неофициального проката киноленты в Российской Федерации число пользователей сайтов с комиксами о «Человеке-пауке» выросло на 38%. Всего с начала августа аудитория ресурсов, посвященных супергерою, оказалась почти в 4 раза выше, чем за весь июль. Наибольшую долю внимания привлек официальный сайт нового фильма. Число его пользователей в этот период увеличилось почти в 7 раз. По данным аналитиков, с начала мировой премьеры 31 июля все копии нового фильма «Человек-паук. Новый день», размещенные пользователями на видеосервисе, за 2 недели собрали более 15 миллионов просмотров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Главное правило женатого ферзя:
4: смотреть можно, трогать нельзя.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 24 августа 1853 года, день рождения чипсов. Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога Спрингс, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратовские чешуйки «Саратога чипс» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальнее расстояние. К тому же и продавцам уже было меньше работы. Покупатели сами могли брать пакетики со стойки магазина. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970-м жареной картошки впервые было продано более чем на 1 миллиард долларов. Сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более чем на 6 миллиардов долларов.
2: 24 августа 1758 года основан первый Московский медицинский институт. Сегодня первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Родоначальником первого Московского государственного медицинского университета был медицинский факультет Императорского Московского университета. Сегодня это МГУ. Открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Занятия на медицинском факультете начались 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отчета истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Забелин и Петр Вениаминов. Впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский. Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, устав университета 1804 года уже предусматривал наличие 6 самостоятельных кафедр и 3 институтов – клинического, повивального и хирургического. Сегодня Сеченовский университет – старейший медицинский вуз России, крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.
0: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Тельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.

0: Новости спорта.
1: Победителем турнира в Цинциннати в мужском одиночном разряде стал Артур Фис, который в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Для французского теннисиста, который до начала этих соревнований был 11-м в мировом рейтинге, это первая победа на этих престижных соревнованиях. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд итальянская сборная подтверждает свой класс. Олимпийские чемпионки в своей группе выиграли уверенно у Швеции в трех сетах. Другие фавориты соревнований пока тоже особых проблем не испытывают. Действующие чемпионки Европы спортсменки Турции взяли верх над Словенией в четырех партиях, а Сербия обыграла тоже в четырех сетах Чехию. Уточним, что в частности Италия, Турция, Сербия идут в турнире без поражений. В гонках Формулы-1 на Гран-при Нидерландов вновь отличился чемпион прошлого сезона Ландо Норрис, который второй этап подряд стал лучшим. Следом финишировал единоличный и безоговорочный лидер общего зачета итальянец Антонелли. Топ-3 замкнул еще один британец Джордж Рассел. Футболистов ПСЖ в последних матчах лихорадит. Команда проиграла Суперкубок Франции, напомним, а в первом туре чемпионата страны ПСЖ сыграл ничью с Реном 2-2, причем проигрывал 0-2, и только во втором тайме Ферран Торрес оформил дубль и спас чемпиона от поражения. В итальянской серии А стартовые игры удачно провели Милан-Ювентус. Милан добился успеха в гостевой встрече с Торино 2-1, а Ювентус обыграл 1-0 тоже на выезде Фрозиноне. В испанской премьере Барса вступила в игру, победив на старте на чужом поле Эльче 5-0. По два мяча забили Рафинья и Фермин Лопес, а вот мадридский Атлетико потерял очки, сыграв 2-2 на своем стадионе с Вильяреалом. За 5 минут до окончания игры Атлетико счет сравнял. Следующая игра у матрасников в Севилии на ее поле. В английской премьер-лиге Манчестер Сити в первом туре смог одолеть со счетом 2-1 Борнмут на своем поле. Уже в компенсированное время ко второму тайму хорват Йошка Гвардиол забил второй мяч. Ньюкасл и Ливерпуль сыграли в ничью 2-2. Астон Вилла удивила, крупно проиграв в гостях Брайтона со счетом 0-4. Молодой британский велогонщик Мэтью Бреннан стал победителем второго этапа Вуэльте. Бреннан преодолел дистанцию в 214 километров 300 метров за 4 часа 47 минут 47 секунд. Вторым стал испанец Пау Микель. С таким же временем третье место занял словенец Тадей Погачер, который и лидирует в общем зачете. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд показал прототипы нового кроссовера J8. На недавнем мероприятии в Санкт-Петербурге стенд марки украсили три модели, а главную роль сыграла как раз новинка. Джиланд J8 сделан на базе аналогичной модели J-Q. Это большой полноприводный кроссовер с адаптивной подвеской и двигателем на 249 лошадиных сил. Гибридная версия Evolute iSky встанет на конвейер в декабре. Сейчас завод готовит к производству чисто электрическую модель. Ее производство должно стартовать до конца лета. До дилеров машины доберутся в сентябре. Дальше на очереди гибрид. Характеристики и цены пока неизвестны, а комплектации, скорее всего, будут сопоставимы с электромобилем. Кстати, об электромобилях. На базе Atom хотят разрабатывать другие модели. На недавнем форуме в Казани представители компании-разработчика заявили о переговорах с китайскими партнерами о совместном проекте. В основе будет российская технологическая платформа, а участие иностранных партнеров позволит масштабировать производство и выйти на новые рынки. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современном автомобиле. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

новости. Топливо в наличии есть примерно на треть российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа продолжают трудиться на предприятиях и получать свой первый профессиональный опыт. Еще двое ребят, Александр Панюшкин и Владислава Панькова, присоединились к программе временной занятости подростков и устроились на работу в Дорогобуж-Котломаш в качестве подсобных рабочих. В Дорогобужском округе подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на период летних каникул. Организация временной занятости проходит при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Для школьников это не только возможность провести каникулы с пользой и получить первые собственные заработанные деньги. Руководство Дорогобуж-Котломаш считает такую инициативу хорошей возможностью помочь молодежи сделать первые шаги в профессиональной жизни и уже сейчас познакомиться с особенностями работы на предприятии. Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхний Провский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ кала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой имейте паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Арбуз – главный символ августа, десерт, который любят практически все. Именно в августе отмечается Международный день арбуза, неофициальный, но очень любимый многими праздник, который так прижился в поселке Верхний Провском благодаря руководителю спортивного клуба «Гармония» Александру Захарову и его команде единомышленников. На протяжении уже нескольких лет юные и не только юные жители поселка ждут приглашения от Александра Ивановича или дяди Саши на всеобщее поедание арбузов, ведь вместе есть сочные сладкие арбузы, гораздо веселее. Не стало исключением и нынешнее лето. 16 августа традиционно на спортивной площадке «Связь времен» собрались порядка 200 ребят разного возраста на дружеское соревнование по поеданию полосатой ягоды. Организаторы праздника заранее продумали все моменты и подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Дети и их родители остались очень довольны и от души благодарили Александра Захарова и его единомышленников за прекрасный сладкий арбузный день. Наша афиша. 26 августа в 19:00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19:00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, давления будет слабо расти 740 миллиметров. А днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5/2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5/2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. MagSafe колонка от Xiaomi. Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку с магнитным креплением, которую можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в качестве подставки для смартфона. Новинка получила защиту от воды и пыли, подсветку и поддержку стереопары. Устройство называется Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Edition. Его масса составляет около 100 граммов, поэтому колонку можно без труда носить с собой. В нижней части корпуса находится магнитное MagSafe-кольцо. Благодаря этому аксессуар можно закрепить на смартфоне и использовать в качестве подставки. За автоматическое определение магнитного соединения отвечает встроенный датчик холла. Он распознает момент установки колонки и позволяет устройству автоматически включаться. Таким образом, пользователю не обязательно каждый раз отдельно запускать динамик перед использованием. За воспроизведение звука отвечает 1,5-дюймовый полнодиапазонный динамик мощностью 3 Вт. Корпус девайса покрыт тканевой сеткой с мелкой фактурой. В нижней части расположена кольцевая подсветка, которая добавляет устройству декоративный элемент. Колонку можно использовать и в паре с еще одной такой же моделью. Два устройства объединяются в стереосистему для более объемного звучания. Кроме того, поддерживается последовательное подключение до 10 колонок одновременно. Для использования на улице Xiaomi предусмотрела защиту по стандарту IP67. Она означает устойчивость устройства к пыли и воде. Встроенный аккумулятор имеет емкость 650 мАч, однако продолжительность автономной работы в представленных материалах не уточняется. На этом пока все. Услышимся!

0: успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Инфинити.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История Древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8-920-322-85-82.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Новости страны и мира. О главном.
6: 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе. Об этом сообщает газета «Известия». Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС и МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские российские вузы на новую модель планируется не позднее 30-го года. Размер ежемесячной денежной выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» в 2026 году составляет 76 458 рублей. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Поддержка положена гражданкам России, родившим и воспитавшим 10 и более детей, граждан Российской Федерации. При этом одного статуса многодетной матери недостаточно. Звание должно быть официально присвоено. Выплата предоставляется независимо от других ежемесячных выплат, назначенных по федеральным законам. Вместо нее мать-героиня может выбрать расширенный набор льгот. Он включает бесплатные лекарства по рецептам и зубопротезирование, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд и другие меры поддержки, отметил экономист. И в завершении выпуска: почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета «Ру». Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наш адрес в интернете: radioinfinity.rf.

0: проблем. Филипп
1: Котлер. Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии, Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. Лидирует в чемпионате по-прежнему «Краснодар», который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спиртяна. Долгожданную победу одержали московские «Динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграло на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «Динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. И еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив» Пенза на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Гудок, и все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Инфинити.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с Арти член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
1: Деньги дороги, как память.
2: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
1: Копейка рубль бережет.
2: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 24 августа 1853 года, день рождения чипсов. Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога Спрингс, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратовские чешуйки «Саратога чипс» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальнее расстояние. К тому же и продавцам уже было меньше работы. Покупатели сами могли брать пакетики со стойки магазина. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970-м жареной картошки впервые было продано более чем на 1 миллиард долларов. Сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более чем на 6 миллиардов долларов.
7: 24 августа 1758 года основан первый Московский медицинский институт. Сегодня первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Родоначальником первого Московского государственного медицинского университета был медицинский факультет Императорского Московского университета. Сегодня это МГУ. Открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Занятия на медицинском факультете начались 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отчета истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Забелин и Петр Вениаминов. Впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский. Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, устав университета 1804 года уже предусматривал наличие 6 самостоятельных кафедр и 3 институтов – клинического, повивального и хирургического. Сегодня Сеченовский университет – старейший медицинский вуз России, крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.
5: А в этот день – события, ставшие историей.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нила Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

новости. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Собственник автомобиля отвечает за последствия ДТП, даже если за рулем находится другой человек. Накануне Верховный суд поставил точку в разбирательстве по поводу ДТП в Хабаровске. Местный житель подал в суд на виновника аварии, потому что ущерб от разбитой машины превысил лимиты по ОСАГО. В процессе выяснилось, что за виновником был не собственник машины. В суде разбирались, кто должен отвечать в такой ситуации. Верховный суд постановил, что при отсутствии документов о передаче собственности типа договора аренды, ответственность несет владелец. Топливо в наличии есть примерно на трети российских заправок. Газета «Известия» провела исследование по данным мобильного приложения «Где бенз» и результатам объезда двух десятков заправок в Москве. Отметим, что к такой статистике нужно относиться осторожно. Количество работающих АЗС может сильно меняться внутри одного дня из-за режима работы заправок. Информацию мониторинговые сервисы даже не всегда обновляют оперативно. Объезд заправок тоже дает только примерную картину в одном месте и в один конкретный момент времени. Санкт-Петербург лидирует в России по доле китайских автомобилей в автопарке. В июле 2026 года показатель достиг 11%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по стране. Активно покупают китайцев и жители других регионов центра – Москвы, Московской и Ленинградской областей. Также их много на юге – в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. В число регионов-лидеров по проникновению китайских марок также попали Республика Татарстан, Тульская и Нижегородская области. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа продолжают трудиться на предприятиях и получать свой первый профессиональный опыт. Еще двое ребят, Александр Панюшкин и Владислава Панькова, присоединились к программе временной занятости подростков и устроились на работу в Дорогобуж-Котломаш в качестве подсобных рабочих. В Дорогобужском округе подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на период летних каникул. Организация временной занятости проходит при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Для школьников это не только возможность провести каникулы с пользой и получить первые собственные заработанные деньги. Руководство Дорогобуж-Котломаш считает такую инициативу хорошей возможностью помочь молодежи сделать первые шаги в профессиональной жизни и уже сейчас познакомиться с особенностями работы на предприятии. Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхнепровский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ кала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Арбуз – главный символ августа, десерт, который любят практически все. Именно в августе отмечается Международный день арбуза, неофициальный, но очень любимый многими праздник, который так прижился в поселке Верхнепровском благодаря руководителю спортивного клуба «Гармония» Александру Захарову и его команде единомышленников. На протяжении уже нескольких лет юные и не только юные жители поселка ждут приглашения от Александра Ивановича или дяди Саши на всеобщее поедание арбузов. Ведь вместе есть сочные сладкие арбузы, гораздо веселее. Не стало исключением и нынешнее лето. 16 августа традиционно на спортивной площадке «Связь времен» собрались порядка 200 ребят разного возраста на дружеское соревнование по поеданию полосатой ягоды. Организаторы праздника заранее продумали все моменты и подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Дети и их родители остались очень довольны и от души благодарили Александра Захарова и его единомышленников за прекрасный сладкий арбузный день. Наша афиша. 26 августа в 19.00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-961-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19.00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, давление будет слабо расти 740 миллиметров. А днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа, стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого, стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено, бронируйте заранее. Телефон 8 920 322 85 82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 8 48 144 427 02 411 57 и 414 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. MagSafe колонка от Xiaomi. Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку с магнитным креплением, которую можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в качестве подставки для смартфона. Новинка получила защиту от воды и пыли, подсветку и поддержку стереопары. Устройство называется Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Edition. Его масса составляет около 100 граммов, поэтому колонку можно без труда носить с собой. В нижней части корпуса находится магнитное MagSafe-кольцо. Благодаря этому аксессуар можно закрепить на смартфоне и использовать в качестве подставки. За автоматическое определение магнитного соединения отвечает встроенный датчик холла. Он распознает момент установки колонки и позволяет устройству автоматически включаться. Таким образом, пользователю не обязательно каждый раз отдельно запускать динамик перед использованием. За воспроизведение звука отвечает 1,5-дюймовый полнодиапазонный динамик мощностью 3 Вт. Корпус девайса покрыт тканевой сеткой с мелкой фактурой. В нижней части расположена кольцевая подсветка, которая добавляет устройству декоративный элемент. Колонку можно использовать и в паре с еще одной такой же моделью. Два устройства объединяются в стереосистему для более объемного звучания. Кроме того, поддерживается последовательное подключение до 10 колонок одновременно. Для использования на улице Xiaomi предусмотрела защиту по стандарту IP67. Она означает устойчивость устройства к пыли и воде. Встроенный аккумулятор имеет емкость 650 мАч, однако продолжительность автономной работы в представленных материалах не уточняется. На этом пока все. Услышимся!

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле-Ледюк.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд показал прототипы нового кроссовера J8. На недавнем мероприятии в Санкт-Петербурге стенд марки украсили три модели. А главную роль сыграла как раз новинка. Джеланд J8 сделан на базе аналогичной модели JQ. Это большой полноприводный кроссовер с адаптивной подвеской и двигателем на 249 лошадиных сил. Гибридная версия Evolute iSky встанет на конвейер в декабре. Сейчас завод готовит к производству чисто электрическую модель. Ее производство должно стартовать до конца лета. До дилеров машины доберутся в сентябре. Дальше на очереди гибрид. Характеристики и цены пока неизвестны, а комплектации, скорее всего, будут сопоставимы с электромобилем. Кстати, об электромобилях. На базе Atom хотят разрабатывать другие модели. На недавнем форуме в Казани представители компании-разработчика заявили о переговорах с китайскими партнерами о совместном проекте. В основе будет российская технологическая платформа, а участие иностранных партнеров позволит масштабировать производство и выйти на новые рынки. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современном автомобиле. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор «Check Engine», а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Инфинити.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».
5: Главное правило женатого ферзя:
6: смотреть можно, трогать нельзя.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Размер страховой пенсии зависит от трудового вклада человека. Об этом ТАСС заявил председатель Социального фонда России Сергей Черков. Он рассказал, что на выплаты влияют стаж, сумма страховых взносов, перечисляемых с зарплаты, а также нестраховые периоды. Кроме того, выплаты увеличиваются при достижении 80-летнего возраста и при наличии инвалидности. Черков напомнил, что сейчас пенсия рассчитывается в автоматическом режиме. Система полностью оцифрована. До этого депутат Госдумы Алексей Гавырин напомнил, что работающие пенсионеры в России имеют право на ряд льгот, в число которых входят оплачиваемые дни для диспансеризации, дополнительный отпуск и налоговые вычеты. Социальные сети должны ввести специальный детский режим. В случае отсутствия такого режима нужно ограничивать соцсети для использования детьми. Об этом ТАСС заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Марина Ким. На мой взгляд, либо соцсети вводят детский режим, в котором они идентифицируют, проверяют, верифицируют, кто общается с ребенком. Если таких режимов нет, значит, нужно ограничивать соцсети, сказала она. Ким считает, что детям до 14 лет нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. И в завершении выпуска: в современную моду постепенно возвращаются узкие брюки. Однако они не станут полноценной заменой широким моделям, а альтернативным вариантом. Об этом газете «Известия» рассказала международный фэшн-стилист Александра Левитина. Подиумный контекст отражает не замену одного силуэта другим, а их сосуществование. Коммерческий потенциал прилегающих моделей объясняется тем, что потребителю не придется менять весь гардероб, подчеркнула эксперт. По ее словам, достаточно будет заменить объемный элемент более узким, после чего можно сочетать его с уже имеющимися жакетами, рубашками и верхней одеждой. Стилист объяснила, что после долгого доминирования одного конкретного визуального кода возникает усталость от него, затем возрастает спрос на контраст и индивидуальность. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Новости спорта.
1: Победителем турнира в Цинциннати в мужском одиночном разряде стал Артур Фис, который в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Для французского теннисиста, который до начала этих соревнований был 11-м в мировом рейтинге, это первая победа на этих престижных соревнованиях. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд итальянская сборная подтверждает свой класс. Олимпийские чемпионки в своей группе выиграли уверенно у Швеции в трех сетах. Другие фавориты соревнований пока тоже особых проблем не испытывают. Действующие чемпионки Европы спортсменки Турции взяли верх над Словенией в четырех партиях, а Сербия обыграла тоже в четырех сетах Чехию. Уточним, что в частности Италия, Турция, Сербия идут в турнире без поражений. В гонках Формулы-1 на Гран-при Нидерландов вновь отличился чемпион прошлого сезона Ландо Норрис, который второй этап подряд стал лучшим. Следом финишировал единоличный и безоговорочный лидер общего зачета итальянец Антонелли. Топ-3 замкнул еще один британец Джордж Рассел. Футболистов ПСЖ в последних матчах лихорадит. Команда проиграла Суперкубок Франции, напомним, а в первом туре чемпионата страны ПСЖ сыграл в ничью с Реном 2-2, причем проигрывал 0-2, и только во втором тайме Ферран Торрес оформил дубль и спас чемпиона от поражения. В итальянской серии А стартовые игры удачно провели Милан-Ювентус. Милан добился успеха в гостевой встрече с Торино 2-1, а Ювентус обыграл 1-0 тоже на выезде Фрозиноне. В испанской премьере Барса вступила в игру, победив на старте на чужом поле Эльче 5-0. По два мяча забили Рафинья и Фермин Лопес, а вот мадридский Атлетико потерял очки, сыграв 2-2 на своем стадионе с Вильяреалом. За 5 минут до окончания игры Атлетико счет сравнял. Следующая игра у матрасников в Севилии на ее поле. В английской премьер-лиге Манчестер Сити в первом туре смог одолеть со счетом 2-1 Борнмут на своем поле. Уже в компенсированное время ко второму тайму хорват Йошка Гвардиол забил второй мяч. Ньюкасл и Ливерпуль сыграли в ничью 2-2. Астон Вилла удивила, крупно проиграв в гостях Брайтону со счетом 0-4. Молодой британский велогонщик Мэтью Бреннан стал победителем второго этапа Вуэльте. Бреннан преодолел дистанцию в 214 километров 300 метров за 4 часа 47 минут 47 секунд. Вторым стал испанец Пау Микель. С таким же временем третье место занял словенец Тадей Погачер, который и лидирует в общем зачете. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа, Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия, шлем. 29 августа, Завидово, Аква и СПА, новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа, парк «Патриот». 6 сентября, остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября, Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября, остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 25 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер западной четверти 3,8 метра в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 15-17 градусов тепла. В среду облачно с прояснениями, но уже без осадков и днем до плюс 18. В четверг также дождей не ожидается, 18-20. В пятницу потеплее до плюс 22 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд показал прототипы нового кроссовера J8. На недавнем мероприятии в Санкт-Петербурге стенд марки украсили три модели, а главную роль сыграла как раз новинка. Джиланд J8 сделан на базе аналогичной модели J-Cool. Это большой полноприводный кроссовер с адаптивной подвеской и двигателем на 249 лошадиных сил. Гибридная версия Evolute iSky встанет на конвейер в декабре. Сейчас завод готовит к производству чисто электрическую модель. Ее производство должно стартовать до конца лета. До дилеров машины доберутся в сентябре. Дальше на очереди гибрид. Характеристики и цены пока неизвестны, а комплектации, скорее всего, будут сопоставимы с электромобилем. Кстати, об электромобилях. На базе Atom хотят разрабатывать другие модели. На недавнем форуме в Казани представители компании-разработчика заявили о переговорах с китайскими партнерами о совместном проекте. В основе будет российская технологическая платформа, а участие иностранных партнеров позволит масштабировать производство и выйти на новые рынки. R0401 – одна из самых распространенных ошибок в современном автомобиле. За кодом скрывается формулировка «недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов». Иногда ее последствия незаметны, но нередко на панели появляется индикатор check engine, а двигатель начинает неровно работать на холостых. Почему это происходит и стоит ли сразу же ехать в сервис, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
3: Александр Пушкин.
4: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии, дворец Румянцевых-Паскевичей, Буйническое поле, этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая Янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8-920-322-85-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Языковая студия «Проанглийский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. «Английский» — это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Новости спорта. Российские спортсмены стали первыми в общем медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который завершился в Хорватии. С учетом взрослых и юниорских соревнований у россиян 28 медалей, из них 10 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград. На взрослых соревнованиях женская команда добыла 3 золота, серебро и 2 бронзы, мужская 5 серебряных и 2 бронзовые награды. В заключительный день соревнований в командном многоборье у россиян серебро. Еще один крупный турнир проходил в столице Словакии, Братиславе. Это молодежное первенство мира по борьбе. Здесь выступали спортсмены не старше 20 лет. По итогам соревнований у российских ребят 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. А в греко-римской борьбе россияне стали первыми в медальном зачете. Давно такого не было в РПЛ, чтобы на старте сезона действующий чемпион проиграл уже второй матч. «Зенит» в этом туре в Москве потерпел неудачу в игре со «Спартаком» со счетом 0-2. Интересно, что клуб из Петербурга в последний раз в чемпионате с разницей в 2 мяча проигрывал «Спартаковцам» на их поле 9 лет назад. Что касается этого матча, то уже на 13-й минуте «Бариус» забил свои ворота, а «Зобнин» отличился ближе к перерыву. Лидирует в чемпионате по-прежнему «Краснодар», который побеждает в каждом матче. В этом туре «Быки» в гостях обыграли махачкалинское «Динамо» 1-0. За 10 минут до финального свистка отличился бразилец Жубал. Ну а один из лидеров краснодарской команды Никита Кривцов, как стало известно, пропустит до 6 месяцев. Полузащитник порвал себе заднюю мышцу бедра в матче Кубка с «Динамо». И теперь Краснодару нужно срочно покупать нового футболиста в середину поля, учитывая травму Кривцова и уход Спирцяна. Долгожданную победу одержали московские «Динамовцы». Болельщики клуба заждались. «Динамо» обыграло на своем поле футболистов «Родина» со счетом 3-1. Причем на 32-й минуте «Динамовцы» первыми пропустили. Но потом дубль оформил Тюкавин. И еще один мяч забил Антон Миранчук. В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Локомотивом». И еще в этом туре состоялось самарское дерби. «Крылья Советов» выиграли 3-0 у тольяттинского «Акрона». На чемпионате России по регби «Локомотив Пенза» на своем поле даже в меньшинстве потрепал нервы фавориту турнира столичному «Динамо», но уступил в концовке. Еще в первом тайме на его исходе был удален Александр Гудок. И все же железнодорожники вели долгое время 13-7, но проиграли 13-21. «Динамовцы» продолжают лидировать в чемпионате. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В России с 1 сентября вступят в силу позитивные изменения для предпринимателей, в том числе будет уточнен статус мобильной торговли, в том числе автолавок, напомнил в беседе с RT член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Самозанятые граждане теперь смогут на равных условиях включать свои объекты в общую схему размещения, а собственники частных земель получат больше самостоятельности в организации торговли на своей территории, пояснил депутат, подчеркнув, что это важный шаг для поддержки малого бизнеса. Кроме того, Чаплин напомнил о новых требованиях к управляющим компаниям, которые для получения лицензии на работу нужно будет сначала подтвердить наличие в штате квалифицированных специалистов с профильным образованием.
0: Деньги дороги, как память.
1: Отношение трети россиян к финансовому риску меняется в зависимости от конкретной ситуации, об этом сообщила газета «Известия». Опрос показал, что 36% респондентов в одних ситуациях готовы пойти на финансовый риск, а в других выступают категорически против него. Другие 27% россиян всегда избегают риска. Еще 19% согласны на небольшой риск ради высокой доходности, а лишь 18% не против рисковать. При выборе стратегии 38% опрошенных пытаются соблюдать баланс между надежностью и доходностью, 36% предпочитают действовать ради сохранения капитала, а 26% заявили о готовности рисковать ради максимальной прибыли.
0: Копейка рубль бережет.
1: И в завершении выпуска: сократить расходы на продукты можно без жесткой экономии, если заранее продумывать покупки, правильно организовать хранение и быстрее находить применение остаткам еды. Об этом газете.ру рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева. Перед покупкой ингредиента для одного блюда эксперт посоветовала придумать ему как минимум еще одно применение. Например, остатки сливочного сыра можно использовать для бутербродов или пасты, а зелень добавить в салат, суп или соус. Если дополнительных вариантов нет, продукт лучше заменить более универсальным, призывает специалист. По ее словам, замораживать продукты следует до того, как они начнут портиться. Хлеб, мясо, сыр и зелень удобнее заранее разделить на небольшие порции, а на упаковке указать дату заморозки, посоветовала специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа продолжают трудиться на предприятиях и получать свой первый профессиональный опыт. Еще двое ребят, Александр Панюшкин и Владислава Панькова, присоединились к программе временной занятости подростков и устроились на работу в Дорогобуж-Котломаш в качестве подсобных рабочих. В Дорогобужском округе подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут официально трудоустроиться на период летних каникул. Организация временной занятости проходит при содействии кадрового центра Сафоновского округа. Для школьников это не только возможность провести каникулы с пользой и получить первые собственные заработанные деньги. Руководство Дорогобуж-Котломаш считает такую инициативу хорошей возможностью помочь молодежи сделать первые шаги в профессиональной жизни и уже сейчас познакомиться с особенностями работы на предприятии. Уважаемые жители Дорогобужского округа, 25 августа в Центральной районной больнице пройдет вечерняя диспансеризация взрослого населения. Время проведения с 16 до 21 часа по адресу поселок Верхний Провский, улица Молодежная, дом 9, поликлиника номер 1. Что входит в обследование? Анализы крови, общий анализ крови, глюкоза, холестерин, электрокардиограмма, маммография, флюорография, антропометрия, измерение внутриглазного давления, анализ крови на ПСА для мужчин, гинеколог плюс онкоцитология, консультация терапевта, анализ кала на скрытую кровь, а дополнительно анализ крови на гормоны щитовидной железы, УЗИ почек и консультация невролога и кардиолога. Если вы в этом году не прошли диспансеризацию, то обязательно воспользуйтесь возможностью пройти обследование в вечернее время. Напоминаем, перед обследованием воздержитесь от приема пищи и жидкости за 4 часа до обследования. С собой иметь паспорт, полис и СНИЛС. Напоминаем, 25 августа во вторник с 16 до 21 часа. Арбуз – главный символ августа, десерт, который любят практически все. Именно в августе отмечается Международный день арбуза, неофициальный, но очень любимый многими праздник, который так прижился в поселке Верхний Провском благодаря руководителю спортивного клуба «Гармония» Александру Захарову и его команде единомышленников. На протяжении уже нескольких лет юные и не только юные жители поселка ждут приглашения от Александра Ивановича или дяди Саши на всеобщее поедание арбузов, ведь вместе есть сочные сладкие арбузы, гораздо веселее. Не стало исключением и нынешнее лето. 16 августа традиционно на спортивной площадке «Связь времен» собрались порядка 200 ребят разного возраста на дружеское соревнование по поеданию полосатой ягоды. Организаторы праздника заранее продумали все моменты и подготовили для гостей разнообразную развлекательную программу. Дети и их родители остались очень довольны и от души благодарили Александра Захарова и его единомышленников за прекрасный сладкий арбузный день. Наша афиша. 26 августа в 19:00 в культурном центре ПАО «Дорогобуж» состоится корпоративная игра «Муз-Лото». Собирайте команду от 5 до 7 человек, угадывайте любимые песни, испытайте музыкальную удачу и поборитесь за призы. А чтобы проводить лето по-настоящему ярко, приходите в одежде и аксессуарах самых сочных цветов. Дресс-код вечера – яркая вечеринка. Ведущая вечера – Ольга Семерякова. Количество мест ограничено, запись по телефону 8-900-61-139-69-99. Только для работников ПАО «Дорогобуж» возрастное ограничение 18+. Муз-Лото. Музыка, азарт, победа. 26 августа, начало в 19:00. Культурный центр ПАО «Дорогобуж». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, во второй половине дня пройдут дожди. Ветер западный 4,9 метров в секунду, днем порывами до 12, давления будет слабо расти 740 миллиметров. А днем воздух прогреется до плюс 19 градусов. Хороших вам новостей и отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. MagSafe колонка от Xiaomi. Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку с магнитным креплением, которую можно использовать не только для прослушивания музыки, но и в качестве подставки для смартфона. Новинка получила защиту от воды и пыли, подсветку и поддержку стереопары. Устройство называется Xiaomi Bluetooth Speaker Magnetic Edition. Его масса составляет около 100 граммов, поэтому колонку можно без труда носить с собой. В нижней части корпуса находится магнитное MagSafe-кольцо. Благодаря этому аксессуар можно закрепить на смартфоне и использовать в качестве подставки. За автоматическое определение магнитного соединения отвечает встроенный датчик Холла. Он распознает момент установки колонки и позволяет устройству автоматически включаться. Таким образом, пользователю не обязательно каждый раз отдельно запускать динамик перед использованием. За воспроизведение звука отвечает 1,5-дюймовый полнодиапазонный динамик мощностью 3 Вт. Корпус девайса покрыт тканевой сеткой с мелкой фактурой. В нижней части расположена кольцевая подсветка, которая добавляет устройству декоративный элемент. Колонку можно использовать и в паре с еще одной такой же моделью. Два устройства объединяются в стереосистему для более объемного звучания. Кроме того, поддерживается последовательное подключение до 10 колонок одновременно. Для использования на улице Xiaomi предусмотрела защиту по стандарту IP67. Она означает устойчивость устройства к пыли и воде. Встроенный аккумулятор имеет емкость 650 мАч, однако продолжительность автономной работы в представленных материалах не уточняется. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 24 августа 1853 года, день рождения чипсов. Джордж Крамп, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога Спрингс, впервые приготовил картофельные чипсы. Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крамп настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле. К удивлению повара, клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре саратовские чешуйки «Саратога Чипс» завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крамп открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами. В 1926 году Лора Скаддер предложила упаковывать чипсы в вощеную бумагу. В результате отпали проблемы, связанные с хранением и перевозкой на дальнее расстояние. К тому же и продавцам уже было меньше работы. Покупатели сами могли брать пакетики со стойки магазина. В конце 1950-х годов чипсы стали самым часто рекламируемым продуктом на американских телеканалах. В 1970-м жареной картошки впервые было продано более чем на 1 миллиард долларов. Сегодня только в одной Америке ежегодно продается чипсов более чем на 6 миллиардов долларов.
2: 24 августа 1758 года основан первый Московский медицинский институт, сегодня первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Родоначальником первого Московского государственного медицинского университета был медицинский факультет Императорского Московского университета, сегодня это МГУ, открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Занятия на медицинском факультете начались 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отчета истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Забелин и Петр Вениаминов. Впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский. Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, устав университета 1804 года уже предусматривал наличие 6 самостоятельных кафедр и 3 институтов – клинического, повивального и хирургического. Сегодня Сеченовский университет – старейший медицинский вуз России, крупнейший учебно-научный комплекс по подготовке, аттестации и повышению квалификации медицинских и фармацевтических кадров. Университет возглавляет учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических вузов России.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
9: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
10: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Радио Infinity. Радио Infinity. Радио Infinity. За успех. Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио. Радиостанция
1: Infinity.
0: Радио Infinity. С нами тепло. Радиостанция Infinity. Радио Infinity. Время загадывать желание. Радио Infinity.
1: Радио Infinity. Infinity.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039, 8-48-144, 4-27-02, 4-11-57 и 4-14-93. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в увлекательные поездки. 29 августа – Флёново, заповедник русского искусства, знаменитый теремок и экскурсионная программа. Стоимость от 3050 рублей. 5 сентября – Москва-Сити и панорама 360. Москва с высоты птичьего полета, музей и дегустация мороженого. Стоимость 5990. 12 сентября – Селигер, теплоходная прогулка, Нило-Столобинская пустынь, Оковецкий источник, Иржевский мемориал от 5950 рублей. 19 сентября Матрона Московская и Савино-Сторожевский монастырь. Стоимость 5250. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Телефон 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, 5. Забираем туристов из Верхнепровского и Дорогобужа. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Свыше 80% своих доходов в первом квартале текущего года граждане России направили на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Расходы на покупку товаров и услуг 82%, указывается в публикации. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили 2,8% своих доходов. 1 сентября 2026 года выпадает на вторник и законодательно не относится к нерабочим праздничным дням, поэтому общий обязательный выходной для родителей не предусмотрен, рассказали газете.ру в Департаменте организационного развития Роскачества. Там назвали несколько вариантов, позволяющих вместо работы проводить ребенка на школьную линейку. В департаменте уточнили, что родители могут воспользоваться одним из вариантов – взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска при согласии работодателя, оформить отпуск за свой счет или использовать накопленный отгул, заранее отработанную сверхурочную работу или работу в выходной день. И в завершении выпуска почти каждый третий россиянин, 31%, ожидает, что качественная пара повседневной обуви прослужит 5 лет и дольше. Об этом пишет газета.ру. Согласно опросу, 83% россиян считают удачной покупку повседневной обуви, которая прослужила не менее 3 лет. Наиболее распространенным требованием к сроку службы обуви оказались 3-4 года. Такой вариант выбрал 51% участников исследования. Только 15% респондентов считают покупку удачной, если обувь прослужила от 1 до 2 лет. Один сезон назвали достаточным лишь 2% опрошенных. В последние годы потребители стали заметно рациональнее подходить к покупке обуви. Люди все реже рассматривают ее как обновление на один сезон и все чаще оценивают покупку на перспективу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity. За успех!

0: Бесплатная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Начальник кормоцеха, тракторист-машинист и ветеринарный врач-ортопед. Зарплата 120 тысяч рублей. Водитель погрузчика, ветеринарный врач, зоотехник, механик по техобслуживанию транспорта и инженер-программист. Заработная плата 100 тысяч рублей. Водитель грузового транспорта и механик-электрик. Зарплата 90 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Оператор машинного доения и специалист по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Водитель категории С, бухгалтер, озеленитель и подсобный рабочий 60 тысяч рублей. Также требуется оператор по искусственному осеменению животных 115 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, электромонтер 77 тысяч, повар 50 тысяч, диспетчер 55 тысяч и уборщица 40 тысяч рублей. Зарплата руководителей подразделений и некоторых специалистов обсуждается индивидуально. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: реклама резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

Радио Инфинити. За твою победу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Infinity.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора. Приветствуется опыт работы с металлоконструкциями и 3D-моделированием. Заработная плата от 75 тысяч рублей. График 5 на 2 с 8 до 17 часов. Полный соцпакет, бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Телефон для справок 8 950 720 7610. 8 950 720 7610. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
5: Тяжелый час на «Инфинити».

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: Тяжелый час на Infinity. Радио Infinity. С нами тепло.
1: Радио Infinity.

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 29 августа. Тула. Усадьба Льва Толстого. Ясная Поляна. Музей оружия. Шлем. 29 августа. Завидово. Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 30 августа. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 25 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут дожди. Ветер западной четверти 3,8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра, будет слабо расти. Температура ночью 9,11, а днем 15-17 градусов тепла. В среду облачно с прояснениями, но уже без осадков, и днем до плюс 18. В четверг также дождей не ожидается, 18-20, в пятницу потеплеет до плюс 22 и по-прежнему без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: знать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» города Сафоново приглашает в осенние путешествия 19-20 сентября. Гомель и Могилев. Два дня в Беларуси. Обзорные экскурсии. Дворец Румянцевых-Паскевичей. Буйническое поле. Этнографическая деревня и зоосад. Стоимость от 13 900 рублей. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург. Северная столица, Петергоф, Царское село и знаменитая янтарная комната. Проживание, завтраки, проезд и экскурсии включены. Стоимость от 23 350 рублей. 17-18 октября Витебск и Полоцк. История древней Белоруссии, Софийский собор и главные достопримечательности двух городов. Стоимость 12 950 рублей. Места ограничены, бронируйте заранее. Турцентр, Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефон 8 920 322 85 82. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также повар-кондитер в кафе «Встреча». Зарплата 40 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039, 8 48 144 4 27 02 4 11 57 и 4 14 93. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Проанглийский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. «Английский» — это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Радио Инфинити.
1: Пожалуй, сегодня никуда не пойду. А какой смысл? Куда идти? Зачем? Чего я не видел? Я же знаю все заранее, все

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.